0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 и

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «красный берег».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-луна».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэнерго сформировало штаб для урегулирования ситуации с топливом на юге России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. К работе штаба подключаются все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. С конца мая дефицит топлива возник в Крыму. На полуострове прекратили свободную продажу бензина. Власти говорили о проблемах с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия». Она идет от Ростова-на-Дону до Симферополя через новые российские территории. Накануне в оперштабе Краснодарского края сообщили о нехватке топлива на некоторых небольших АЗС. Перебой с топливом власти допускали и на небольших АЗС в Ростове-на-Дону. Внедрение ИИ может увеличить потребность в работающих с ним IT-специалистов в России на 250 тысяч человек. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью «Ведомостям». По его словам, активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Министр отметил, что в последнее время напряженность с поиском кадров в IT-сфере спала. Министр объяснил такую динамику многолетней работы по популяризации IT-профессий, высоким уровнем зарплат, а также общим ростом производительности труда. Россия и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерное оружие, для обеспечения безопасности союзного государства. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он утверждает, что НАТО демонстративно наращивает свои силы у границ двух стран. По его словам, страны НАТО проводят учения, а также увеличивается число инцидентов с беспилотниками. В беседе с «Известиями» дипломат добавил, что Москва и Минск постоянно совершенствуют комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности. Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал отказаться от эскалации на Ближнем Востоке. Он высказал глубокую обеспокоенность и призвал все стороны к соблюдению режима прекращения огня. В заявлении организации сказано, что конфликтующие стороны должны воздержаться от атак в Ливане, Иране и Газе, а также избегать любых шагов, которые могут подорвать текущие дипломатические усилия. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие две недели заключат сделку с Ираном. По его словам, Вашингтон и Тегеран находятся в процессе активных переговоров, и иранская страна готова к компромиссу. Трамп также заявил о своей победе и пообещал, что цены на нефть рухнут. Американский режиссер Ридли Скотт снимет новую экранизацию «Острова сокровищ». Роль главного антагониста, пирата Джона Сильвера, исполнит Хью Джекман. Как сообщает Deadline, за сценарий интерпретации романа отвечает лауреат премии Эмми Джек Торн, работавший над мини-сериалом «Переходный возраст». Дата выхода картины и другие подробности пока неизвестны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: пара песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские фильмы с начала года посмотрели 49,5 миллионов человек. Кассовые сборы составили почти 24 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. А четыре картины стали миллиардными. Это «Чебурашка 2» сборы чуть более 6 миллиардов, а также «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и «Простоквашино». Победительница открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос, россиянка Мира Андреева, поднялась на две строчки в мировом рейтинге и теперь занимает 6-е место. Еще одна россиянка, полуфиналистка Ролан Гаррос Диана Шнайдер, прибавила аж 7 позиций, располагается на 16-м месте. А наша Анна Калинская, которая дошла до 1/4 финала Ролан Гаррос, вернулась в топ-20 мирового рейтинга. Более половины россиян готовы подработать курьерами. Как показал новый опрос, 64% респондентов готовы заняться доставкой ради подработки. При этом почти треть опрошенных ответили, что ни при каких условиях не согласились бы работать курьером. Отмечу, что этим летом профессия вошла в число самых востребованных на рынке труда. Россияне назвали любимую окрошку. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Город Кингисепп успел побыть частью четырех государств.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Власти России встревожены из-за недавнего заявления госсекретаря США Марка Рубио о роли американской стороны в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. На прошлой неделе Рубио заявил, что США нельзя считать беспристрастным посредником между Россией и Украиной, так как они поддерживают украинскую сторону. Лавров отметил, что пока американские партнеры не проявляют какого-либо интереса к договоренностям, достигнутым на Аляске. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США поддерживают контакты на тему урегулирования конфликта на Украине, несмотря на паузу в переговорах. Рынок первичного жилья в России преодолел наиболее сложный период из-за высоких процентных ставок и снижения доступности кредитования. Об этом заявил гендиректор Дома РФ Виталий Мутко. По его словам, произошел поворот в сторону снижения ключевой ставки, а критическая фаза для рынка уже осталась позади, хотя девелоперы по-прежнему работают в непростых условиях. На устойчивость отрасли, по его словам, оказывает тот факт, что объем поступлений от продаж новостроек за первые 4 месяца года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода до прошлого года. В России еще на 10 лет сохранят сотовую связь устаревшего стандарта 2G. Как сообщает «Известия», в июне Госкомиссия по радиочастотам с этой целью планирует продлить срок выделения частот до 2036-37 годов в некоторых регионах. Отмечается, что без сетей 2G миллионы россиян могут лишиться голосовой связи и СМС. Также к сетям второго поколения по-прежнему подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранные системы и другое оборудование. Его переоснащение потребует значительных финансовых вливаний и времени. Практически половина опрошенных жителей России считает, что самый затратный летний месяц – это июль. Об этом сказано в исследовании платежного сервиса «Апельсин», передает ТАСС. В опросе приняли участие 1500 респондентов от 18 лет. Самым затратным второй месяц лета опрошенные называют в связи с пиком отпускного периода, говорят аналитики. В топе летних статей расходов россиян оказались путешествия, сезонные распродажи и встречи с друзьями. На концерте на День молодежи в Красноярске 27 июня будут проверять регистрацию в МАКСе. Чтобы попасть на выступление артистов, нужно будет получить бесплатный билет, который доступен только через чат-бот в этом мессенджере. Промоутер Евгений Фелькенштейн рассказал НСН, что доступ к музыкальным событиям только через регистрацию в МАКСе – это попытка купить лояльность к этому сервису у молодежи.
3: Это некая покупка твоей лояльности к МАКСу, так как молодежь категорически не очень хочет подключаться к МАКСу, но находит, как приучить молодежь.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер МАКС. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло, алло.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

открываю душу настежь. Поймет ли кто, любовь оценит разве ж? Ответь-ка, ветер, ветер, ветер, брат.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россиянам назвали оптимальный размер финансовой подушки. В идеале нужно держать резерв на несколько месяцев расходов и использовать разные инструменты хранения средств. Если доходы нестабильны или есть кредитная нагрузка, резерв лучше увеличить до 12 месяцев. По словам экспертов, ключевая ошибка при формировании накоплений – попытка хранить все средства в одном инструменте. Экономисты подчеркивают, что вклады и накопительные счета остаются базовым и относительно безопасным способом хранения резервов. Россияне назвали любимую окрошку. Новое исследование провела сеть «Вкусвилл», и лидирует окрошка с говядиной. На нее приходится 45% всех продаж готового блюда. Такой вариант оказался популярнее как классических рецептов с колбасой, так и других мясных. Второе место занимает окрошка с куриной колбасой. Среди заправки же уверенно побеждает квас. На втором месте кефир. В России вышел трейлер фильма «Приключения. Как Иван в сказку попал». В центре сюжета это современный школьник и любитель гаджетов, который однажды переносится в мир ненавистных ему сказок. Что интересно, роли сказочных персонажей примерили Мария Аронова, матушка Печка, Ирина Горбачева, Яблонька и Пелагея, Кисельная река. Прокат сказочной ленты выйдет уже 17 сентября. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Мичуринск получил свое название в честь ученого-селекционера Ивана Мичурина.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украинские беспилотники повторно атаковали Чангарский мост. Движение транспорта по нему остановлено, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп. В минувшее воскресенье мост также подвергся атаке со стороны ВСУ, из-за удара пострадало мостовое полотно. Движение транспорта было остановлено. А накануне власти сообщали, что оно восстановлено и осуществляется в реверсивном режиме. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Чангарский мост соединяет север Крыма и материковую часть. В Евросоюзе выступили против инициативы о создании единой армии ЕС. Об этом заявил верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, оборона является национальной компетенцией каждого государства-члена Евросоюза. Кроме того, 23 государства-члена также входят в Североатлантический альянс. Дипломат указал, что важно не создавать новые структуры, а продолжать развивать уже существующие форматы. Каллас также ответила на вопрос о возможных переговорах между Россией и Украиной. Она считает, что для этого еще не наступило время и указала на необходимость дальнейшего экономического давления на Москву. Спрос на шоколадные плитки в России упал на 13% из-за роста цен. Это самое резкое снижение среди всех видов кондитерских изделий. По информации Росстата, в апреле килограмм шоколада в среднем стоил 1500 рублей, что на 9,5% выше прошлогоднего уровня. Средняя цена одной проданной плитки достигла 146 рублей, прибавив 11% за год. При этом накопленный эффект еще заметнее. За два года шоколад подорожал на 49,5%, пишет газета «Коммерсант». В Роспродсоюзе называют рост цен ключевой причиной падения потребления. Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах увеличилось до 37 человек. Сотни людей пострадали. Есть также пропавшие без вести. Сильнее всего от землетрясения пострадал город Генерал Сантос с населением около 700 тысяч человек. Повреждены или разрушены почти 2000 зданий, 9 мостов и почти 20 дорог. Британское издание Daily Mail сообщило, что спать в одной постели с собакой полезнее, чем с кошкой. Сомнолог Владимир Ковальзон заявил НСН, что это дело привычки.
3: В общем-то, конечно, дело привычки всегда. Потому что есть люди, которые привыкают спать с кошкой или с собакой, хотя это и кошке, и собаке вредно, и человеку не полезно. Потому что кошки и собаки, на самом деле, это же ночные животные. Они ночью должны бегать, а днем спать. Хозяева их переначивают, они начинают днем бегать, а ночью спать, как человек. Это совершенно не свойственно, это не в их природе. И с точки зрения гигиены, конечно, ничего хорошего нет. Но некоторые люди привыкают на такой степени, что не могут. Ну и не могут, значит, во сне самое главное дело привычки. К чему ты привык, так ты и спишь хорошо.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Этот город вырос из секретной научной базы в 100 километрах от Москвы. Скорее отправляемся в Обнинск. Обнинск – небольшой город в Калужской области. Главной достопримечательностью и символом города является первой в мире атомная электростанция. Ее запустили в 1954-м. Сегодня же она функционирует как мемориальный комплекс и открыта для групповых экскурсий. То есть любой желающий может прикоснуться к истории мирного атома. Также интерес представляет и музей истории города Обнинска. Его экспозиция расскажет о становлении и развитии Наукограда. Еще один уникальный объект – гигантская метеомачта. Ее высота, внимание, 310 метров. Она помогает исследователям изучать погоду, радиоактивность, влажность, давление и даже турбулентность. Туристов на башню, конечно, не пропускают, но зато увидеть ее можно из разных уголков города. И, конечно, обязательно сфотографируйтесь на ее фоне. Любителям святых мест стоит заглянуть в рождественский храм. Он выполнен в древнерусском стиле. Его возвели в начале нулевых. Неподалеку от храма недавно открыли памятник святым благоверным Петру и Февронии. Прогуляться же рекомендую вокруг Белкинских прудов. Тут легко можно сфотографироваться в беседке-ротонде или пройтись по свадебному мосту. Добраться до Обнинска можно на авто или ЖД-транспорте. Ближайший аэропорт в столице в 2 часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство направит порядка 4,5 миллиардов рублей на компенсацию трат на жилье жителям Белгородской и Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов. Соответствующее распоряжение подписано, сообщили в пресс-службе Кабмина. В сообщении приводятся слова премьер-министра Михаила Мишустина, который напомнил, что ранее правительство направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру или построить дом. Теперь Курская область получит на это дополнительное финансирование. Белгородской области из резервного фонда правительства будет выделено почти 2 миллиарда рублей. В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. БМП X3 взорвался сразу после включения двигателя и начала движения. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте происшествия, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело. МВД предложило сократить число самокатов в Москве из-за роста аварий, в том числе с участием несовершеннолетних. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что ответственность за это нельзя полностью перекладывать на бизнес.
3: Перекладывать ответственность на бизнес за поведение, которое нарушает закон и административное право, нельзя. Здесь роль родителей довольно велика. А мы знаем на 100%, что те дети, которые являются водителями, по крайней мере, прокатных симов, они это делают с разрешения либо родителей, либо каких-то более старших своих товарищей и родственников. Потому что иначе обойти идентификацию через МОС-ID просто невозможно.
2: Как сообщает РБК, число аварий с электросамокатами с начала года в Москве выросло до 306, более чем в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 26% случаев водители сим были младше 18 лет. У 300 с лишним тысяч психологов в России нет профильного образования. Большинство таких специалистов окончили лишь краткосрочные курсы по психологии продолжительностью около 2 недель. Многие из этих психологов ранее занимались эзотерикой или народным целительством, заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров. Как пишет «Известия», неквалифицированные психологи могут нанести серьезный вред клиентам. При этом специальной ответственности за оказание психологической помощи без профильного образования сейчас не предусмотрено. Режиссер Клим Шипенко не исключил создание 4-й части «Холопа». Об этом он рассказал в интервью ТАСС. По словам режиссера, он охотно вернулся бы к съемкам «Холопа». Это работа для него праздник и приносит огромное удовольствие. Добавлю, фильм «Холоп 3» выйдет в кинопрокат накануне Дня России. В центре сюжета семейная пара, которая находится на грани развода. Желая спасти брак родителей, дети обращаются за помощью к команде, которая перевоспитывает взрослых, отправив их во времена Петра I. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тувинцы – народ, который был затерян среди кольца Саянских гор. В древности в формировании народности участвовали монголы, тюрки и скифы. Результатом такого смешения оказалась самобытная тувинская народность. В России, согласно последней переписи, проживают 295 тысяч тувинцев. Большая часть находится на территории Республики Тыва в исторической зоне обитания. Кстати, столь интересное название известно с ранних времен. Первые упоминания встречаются в китайских летописях 6-7 веков, как Тупо и Дубо. Название восходит к имени древнего тюркского племени Туба. Когда-то они занимали территорию современной Тувы. Занятно, что сегодня большинство тувинцев являются и буддистами, и шаманистами одновременно. Да-да, они не отделяют одну религию от другой. Традиционное верование тувинцев связано с наделением окружающего мира духами, хранителями, помощниками и даже карателями. Тувинский язык имеет 4 диалекта. И главное отличие его от других родственных тюркских языков в том, что сильно на него повлиял монгольский. Так, количество заимствованных из этого языка слов составляет около 20%. А еще тувинцы – народ щедрый. В старину существовал интересный обычай, когда в поселении кто-то забивал быка, то должен был поделиться с каждым соседом хотя бы куском мяса. И, кстати, о еде. Пищу кочевников всегда составляли продукты скотоводства, мясо и молочные продукты. Вы точно удивитесь, но чай тувинцы употребляют по традиции жителей стран Азии с молоком, солью и маслом. И сегодня прощаюсь с вами на тувинском. Баирлык!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Чему учили сказки? Мы же всех точно помним.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо слов.

цветных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уверен, немного в России бабушек, которые курят трубку. Но Гарику Сукачеву, наверное, виднее. Композиция «Моя бабушка курит трубку» в 2002-м вошла в альбом «Ночной полет», четвертый в дискографии рок-группы «Неприкасаемые». Позже она вошла в сборники лучших песен Гарика Сукачева. На концертах артист обычно исполняет ее в завершающей части выступления. Об истории создания песни поклонники выдвигали разные версии. По одной из них Сукачев посвятил песню своей настоящей бабушке. По другой, что это реверанс в сторону Фаины Раневской. Хотя на самом деле она трубку не курила. Но сам музыкант долгое время ни одну из этих версий

Позже стало известно, что началось все со съемок фильма «Праздник». В какой-то момент коллега Сукачева Константин Загорский обронил фразу «Моя бабушка курит трубку». Музыкант даже переспросил, что же имелось в виду, но Загорский просто пожал плечами. И в голове музыканта тут же сложился яркий и бесшабашный образ. Он решил воплотить его в музыке и в тексте. И, надо сказать, получился абсолютный хит. Фанатека.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Qui Udi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Возгорание двух частных домов из-за падения обломков БПЛА произошло в поселке Джубба в Краснодарском крае. Как сообщает оперштаб региона, на месте работают пожарные, оперативные и специальные службы. В Севастополе было отражено 8 воздушных атак. Есть сообщения о повреждениях домов и автомобилей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. А в Белгороде и селе Беловское в Белгородской области после произошедшей накануне детонации, как сообщил оперштаб региона, повреждены более 250 квартир и домов, а также десятки социальных и коммерческих объектов. В Брянской области свыше 34 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ. Минтруд предложил использовать мат-капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в правительство, сообщает издание «Московская перспектива». Из документа Минтруда следует, что мат-капитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы. Хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Например, по итогам 4 месяцев этого года только в 18% случаев граждане направляли мат-капитал на покупку жилья. Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Ираном по меньшей мере 37 раз. Об этом сообщает CNN. Телеканал подсчитал, что Трамп почти 4 десятка раз в соцсетях, публичных выступлениях и в телефонных беседах со СМИ прямо заявлял о близком соглашении, либо утверждал, что Тегеран отчаянно стремится его заключить. В последний раз глава Белого дома озвучил мысли о сделке накануне. СМИ отмечают, что Трамп продолжает об этом говорить, либо потому, что пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки, либо считает, что сможет воплотить это в жизнь. У 300 с лишним тысяч психологов России нет профильного образования. Большинство таких специалистов окончили лишь краткосрочные курсы по психологии. Психотерапевт Александр Колмановский рассказал на СН, что психологи и особенно неквалифицированные могут нанести серьезный вред клиентам.
3: Психолог – это профессия, к сожалению, в значительной степени статусная, а не экспертная. И человеку с проблемами, там какие-то проблемы в отношении с ребенком или какая-то раздражительность, неустойчивость, что профессиональный психолог, что какой-то знакомые могут сказать, в общем, одну и ту же вещь, но когда это говорит психолог, это становится чем-то очень значимым, раз психолог говорит, значит, знает. А вот такие люди, которые не имеют образования, очень часто настаивают на своей значимости и резкости, и люди с проблемами, люди, которые растеряны, этому невольно верят и слушают, и могут очень сильно свои проблемы усугубить. Кто-то из-за таких подсказок может принять неосторожное решение, скажем, о разводе, о том, чтобы забрать ребенка из школы, или чтобы отдать его в какой-то институт, кто ребенок не хочет.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. С французского название этого десерта переводится как «тающий шоколад». Любим фондан и в нашей стране. Шоколадный фондан – популярное десертное блюдо. Это кекс из шоколадного бисквитного теста. Его особенностью является твердая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина. Этот десерт считается сложным в приготовлении, поскольку фондан необходимо точно выдержать в духовке, чтобы сохранилась именно жидкая сердцевина. Интересно, что фондан известен под многими другими названиями. В англоговорящих странах распространено название «пирожное с лавой». В европейских используется название «маленький кекс». В России под влиянием английских названий встречаются варианты «шоколадная лава» или «шоколадный вулкан». Удивительно, но несмотря на всемирную известность, десерт совсем молодой. Распространение он получил в конце 20 века. О его происхождении спорят несколько именитых кулинаров. Так, французский повар Жан-Жорж фон Герихтен утверждает, что впервые приготовил его в 1987-м, когда был шеф-поваром нью-йоркского ресторана «Лафайет». И это, что удивительно, был не специально придуманный рецепт, а просто недосмотр с его стороны. Жан-Жорж достал десерт раньше времени из духовки. По другой же версии, его изобрел французский повар Мишель Бра в 1981-м. Но его рецепт изготовления несколько сложнее. Он заморозил шоколадный крем и перед выпечкой положил его в центр заготовленного теста. Как бы там ни было, любят фондан сегодня в разных уголках земного шара.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: В городе Ялуторовск была открыта первая во всей Сибири бесплатная школа для девочек.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Можно ли садиться за руль после кваса, кефира и безалкогольного пива? Согласитесь, каждый из нас когда-нибудь слышал от знакомых или читал в интернете страшилку о том, как водителя лишили прав после выпитого стакана кваса. Эксперты отмечают, что последний напиток, так же как и кефир и безалкогольное пиво, формально не считаются алкогольными, но в реальности все же содержат минимальное количество этанола. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами. Итак, квас и кефир – продукты естественного брожения. В них действительно присутствуют следы этанола, но их концентрация минимальна и не оказывает значимого влияния на психомоторные функции. С медицинской точки зрения, такие дозировки не вызывают опьянения и не ухудшают реакцию водителя. Но есть нюанс. После употребления этих напитков в выдыхаемом воздухе кратковременно может фиксироваться алкоголь, особенно если речь идет о свежем квасе или недавно выпитом напитке. Это так называемый остаточный эффект. Он связан не с состоянием опьянения, а с тем, что алкоголь еще присутствует в полости рта и верхних дыхательных путях. Через короткое время он возвращается к нулю. Именно поэтому соблюдайте простое правило. После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Точная дата приезда Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент. Об этом сказал Дмитрий Песков. По словам представителей Кремля, США пока не доводили до России детали состоявшегося разговора спецпредставителя Трампа и его зятя с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговорщики США оперативно проинформируют Россию о содержании этого разговора, если там были новации, требующие передачи в Москве, отметил Песков. Он добавил, что посредничество США по конфликту на Украине стоит на паузе, но американцы продолжают контакты с обеими сторонами. Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Севастополь. У него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Житель Севастополя пострадал в результате попадания БПЛА в частный дом в районе Монастырского шоссе, из-за чего там произошел пожар. Спасатели нашли тела еще двух погибших при атаке БПЛА в Азовском море. Это граждане Азербайджана, сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа. Тела еще двух граждан республики были найдены ранее. Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе Таганрогского залива Азовского моря. Беспилотники ударили по судам, следовавшим из Турции в порт Ростова-на-Дону. Суда не принадлежали Азербайджану. В МИД России сообщили, что дроны были украинскими. Погибли 4 азербайджанских гражданина и 1 россиянин. Пострадали еще 4. В Казани в своей квартире скончался 46-летний Евгений Чекулаев, который ранее официально носил имя Иисус Христос. Об этом сообщил его адвокат. По его словам, в последнее время мужчина испытывал проблемы со здоровьем и летом прошлого года передвигался с тростью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отвечая на вопросы журналистов о мазуте на побережье, заявил, что появление мазута – это привычное явление, которое наблюдалось и в его, и в вашем детстве. По словам главы региона, главный вопрос заключается лишь в том, кто сколько его видит. Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал на сцене, что на официальных пляжах Анапы сейчас безопасно.
3: На официальных пляжах, где уже завершена отсыпка новым карьерным песком, даже если какие-то фрагменты и остались на центральном пляже, на этом пляже в районе села Витязева, Жемчужный, река Анапка. 4,5 километра, где уже работы завершены, и Роспотребнадзор дал свое запрещение на открытие пляжей. Там мазут сейчас встретить практически невозможно. Что касается ТОПСа, противоречивые данные поступают. Планируют посетить и Новороссийск, и Анапу, и Тамань. В Анапе в первую очередь меня интересуют пляжи в районе села Большой Утриш, села Суко. Это южная часть Анапы, галечные пляжи.
2: По словам эколога, сегодня он отправляется в Краснодарский край, чтобы детально обследовать проблемные пляжи. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: ночных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Илин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Этот город вырос из секретной научной базы в 100 километрах от Москвы. Скорее отправляемся в Обнинск. Обнинск – небольшой город в Калужской области. Главной достопримечательностью и символом города является первая в мире атомная электростанция. Ее запустили в 1954-м. Сегодня же она функционирует как мемориальный комплекс и открыта для групповых экскурсий. То есть любой желающий может прикоснуться к истории мирного атома. Также интерес представляет и музей истории города Обнинска. Его экспозиция расскажет о становлении и развитии Наукограда. Еще один уникальный объект – гигантская метеомачта. Ее высота, внимание, 310 метров. Она помогает исследователям изучать погоду, радиоактивность, влажность, давление и даже турбулентность. Туристов на башню, конечно, не пропускают, но зато увидеть ее можно из разных уголков города. И, конечно, обязательно сфотографируйтесь на ее фоне. Любителям святых мест стоит заглянуть в рождественский храм. Он выполнен в древнерусском стиле. Его возвели в начале нулевых. Неподалеку от храма недавно открыли памятник святым благоверным Петру и Февронии. Прогуляться же рекомендую вокруг Белкинских прудов. Тут легко можно сфотографироваться в беседке-ротонде или пройтись по свадебному мосту. Добраться до Обнинска можно на авто или ЖД-транспорте. Ближайший аэропорт в столице в 2 часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. С 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован, но пока на повестке дня его нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, посреднический процесс со стороны США по украинскому урегулированию сейчас стоит на паузе. Американская сторона пока не довела до Москвы информацию об итогах разговора спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, сказал Песков. Он также уточнил, что дата их визита в Россию пока не ясна, но Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в любой момент, уточнил представитель Кремля. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Евросоюз хочет ограничить импорт автозапчастей в Россию в рамках 21-го пакета санкций. Кроме того, под запрет могут попасть руда ряда драгоценных металлов и химикатов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Также она объявила, что ЕС намерен ввести ограничения в отношении компаний в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Арабских Эмиратах и Индии. Новые положения будут включать новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, сказала она. Госдума приняла закон об уголовной ответственности за продажу табачной продукции без лицензии. Речь идет о розничной продаже в крупном и особо крупном размерах в случаях, когда лицензия обязательна. Принятые изменения призваны усилить контроль государства за оборотом табачной и никотиносодержащей продукции и пресечь попадание нелегального товара на рынок. Сейчас уголовной ответственности за розничную продажу такой продукции без лицензии в России нет. Новый закон распространяет эту ответственность с 1 марта 2027 года. Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на некоторых избирательных участках. Уточняется, что от доверенных лиц и кандидатов партии «Процветающая Армения» и «Крылья Единства», а также от блока «Армения», было получено 30 заявлений по данному вопросу. В Центризбиркоме указали на то, что данный процесс будет транслироваться в прямом эфире. Россияне стали чаще пользоваться нейросетями для создания музыки. С начала года трафик на такие сервисы вырос более чем на 20%, а время, которое пользователи проводят в них, увеличилось на 45%. Относительно мая прошлого года этот показатель вырос почти на четверть, подсчитали аналитики Йота на основе обезличенных данных абонентов. Основная аудитория музыкальных нейросетей – это россияне в возрасте от 26 до 45 лет. Лидером по объему трафика оказалась Москва. На втором месте Новосибирск, на третьем – Санкт-Петербург. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тувинцы – народ, который был затерян среди кольца Саянских гор. В древности в формировании народности участвовали монголы, тюрки и скифы. Результатом такого смешения оказалась самобытная тувинская народность. В России, согласно последней переписи, проживают 295 тысяч тувинцев. Большая часть находится на территории Республики Тыва в исторической зоне обитания. Кстати, столь интересное название известно с ранних времен. Первые упоминания встречаются в китайских летописях 6-7 веков, как Тупо и Дубо. Название восходит к имени древнего тюркского племени Туба. Когда-то они занимали территорию современной Тувы. Занятно, что сегодня большинство тувинцев являются и буддистами, и шаманистами одновременно. Да-да, они не отделяют одну религию от другой. Традиционное верование тувинцев связано с наделением окружающего мира духами, хранителями, помощниками и даже карателями. Тувинский язык имеет 4 диалекта, и главное отличие его от других родственных тюркских языков в том, что сильно на него повлиял монгольский. Так, количество заимствованных из этого языка слов составляет около 20%. А еще тувинцы – народ щедрый. В старину существовал интересный обычай, когда в поселении кто-то забивал быка, то должен был поделиться с каждым соседом хотя бы куском мяса. И, кстати, о еде. Пищу кочевников всегда составляли продукты скотоводства, мясо и молочные продукты. Вы точно удивитесь, но чай тувинцы употребляют по традиции жителей стран Азии с молоком, солью и маслом. И сегодня прощаюсь с вами на тувинском. Баярлык!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
3: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

До родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уверен, немного в России бабушек, которые курят трубку. Но Гарику Сукачеву, наверное, виднее. Композиция «Моя бабушка курит трубку» в 2002-м вошла в альбом «Ночной полет», четвертый в дискографии рок-группы «Неприкасаемые». Позже она вошла в сборники лучших песен Гарика Сукачева. На концертах артист обычно исполняет ее в завершающей части выступления. Об истории создания песни поклонники выдвигали разные версии. По одной из них Сукачев посвятил песню своей настоящей бабушке. По другой, что это реверанс в сторону Фаины Раневской, хотя на самом деле она трубку не курила. Но сам музыкант долгое время ни одной из этих версий так и не

0: позже стало известно, что началось все со съемок фильма «Праздник». В какой-то момент коллега Сукачева Константин Загорский обронил фразу «Моя бабушка курит трубку». Музыкант даже переспросил, что же имелось в виду, но Загорский просто пожал плечами. И в голове музыканта тут же сложился яркий и бесшабашный образ. Он решил воплотить его в музыке и в тексте. И, надо сказать, получился абсолютный хит.
1: Фанатека на радио. Родных.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы «Рок-Острова». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае ликвидировано. Об этом сообщает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Там отметили, что работы по тушению пожара завершены. Это

0: Самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, возгорание на территории нефтебазы в Усть-Лабинске произошло в субботу после атаки БПЛА. Площадь пожара составила около 5000 квадратных метров. Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, в список входят более 170 позиций, которые касаются финансового сектора, энергетики и производства беспилотников. Помимо этого, список включает персональные санкции. Каллас добавила, что на следующей неделе Совет по иностранным делам будет отдельно обсуждать ограничения против так называемого «теневого флота» России, а также российского военно-промышленного комплекса и пропаганды. Госдума разрешила водителям с правами категории Б, С и Д управлять внедорожниками категории А2. Сейчас водители с такими правами могут управлять только внедорожниками категории А1, а для категории А2 нужно получить удостоверение тракториста-машиниста. Речь идет об управлении самоходными машинами, то есть внедорожными автотранспортными средствами до 3,5 тонн и до 8 мест помимо водителя. К этой категории относятся, например, багги, вездеходы и снегоболотоходы. 74 человека скончались в результате вспышки холеры на северо-востоке Нигерии. Число зараженных в штате Борно приближается к 8 тысячам. Такие данные приводит международная гуманитарная организация «Врачи без границ». Уточняется, что первый предполагаемый случай холеры был зафиксирован там 1 мая. В конце мая Роспотребнадзор сообщал, что завозных случаев заболевания холерой в России зарегистрировано не было. Случаи холеры отмечены в 23 странах мира, в основном в Африке. Американский интернет-сервис Roblox предоставил гарантии соблюдения российского законодательства. Как говорится в сообщении Минцифры, Roblox обещает реализовать целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей. В министерстве отметили, что уже в июне компания запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам, а также подтвердила обязательства по борьбе с распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей. Ожидается, что ограничения на доступ к Roblox в России скоро будут сняты. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

слушайте наши песни на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. С французского название этого десерта переводится как «тающий шоколад». Любим фондан и в нашей стране. Шоколадный фондан – популярное десертное блюдо. Это кекс из шоколадного бисквитного теста. Его особенностью является твердая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина. Этот десерт считается сложным в приготовлении, поскольку фондан необходимо точно выдержать в духовке, чтобы сохранилась именно жидкая сердцевина. Интересно, что фондан известен под многими другими названиями. В англоговорящих странах распространено название «пирожное с лавой». В европейских используется название «маленький кекс». В России под влиянием английских названий встречаются варианты «шоколадная лава» или «шоколадный вулкан». Удивительно, но несмотря на всемирную известность, десерт совсем молодой. Распространение он получил в конце 20 века. О его происхождении спорят несколько именитых кулинаров. Так, французский повар Жан-Жорж фон Герихтен утверждает, что впервые приготовил его в 1987-м, когда был шеф-поваром нью-йоркского ресторана «Лафайет». И это, что удивительно, был не специально придуманный рецепт, а просто недосмотр с его стороны. Жан-Жорж достал десерт раньше времени из духовки. По другой же версии, его изобрел французский повар Мишель Бра в 1981-м. Но его рецепт изготовления несколько сложнее. Он заморозил шоколадный крем и перед выпечкой положил его в центр заготовленного теста. Как бы там ни было, любят фондан сегодня в разных уголках земного шара.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Еще один поезд из Крыма в материковую часть России отменен, как сообщает компания Grand Service Express. Это поезд с сообщением Евпатория-Санкт-Петербург. Пассажиры могут пересесть по действующим билетам на другой состав, следующий в северную столицу из Симферополя. Уточняется, что от Евпатории и города Саки будут отправлены автобусы до Симферополя. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее компания-перевозчик сообщала об отмене поезда Таврия-Москва-Симферополь.

0: Севастополь отправлением 11 июня в 0 часов 55 минут. Всего Grand Service Express сообщал о задержках 8 своих составов. Ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский. Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, он сказал, что июнь и июль в этом году могут определить очень многое, не уточнив, что именно он имеет в виду. Как передают РИА Новости, Зеленский добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, которые ожидаются от саммитов Евросоюза, стран Большой Семерки и НАТО. Госдума приняла закон о новых мерах защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году. Новый документ объединяет около 30 инициатив. В частности, закон ограничивает количество банковских карт на одного человека, не больше 20. Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны обезопасить свои приложения и сайты. Вводится механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов. В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Россияне также смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родители – уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку. В США признали проблемы с восстановлением транспортировки привычных объемов нефти и газа в зоне Персидского залива. Как заявил министр энергетики США Крис Райт, на это потребуется много месяцев. Вместе с тем он отметил, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают увеличиваться. Китайские ученые пересадили печень и почки свиньи пациенту. Это первая в мире пересадка нескольких органов животного человеку. Пациентом был 53-летний мужчина. После операции органы функционировали 5 дней. Затем исследование органов завершилось в связи с желанием семьи пациента. Исследование поможет в будущей клинической практике. Известно, что полгода назад китайские медики впервые в мире пересадили пациенту печень генно-модифицированной свиньи. Орган не отторгался в течение рекордных 38 дней. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Утро.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Можно ли садиться за руль после кваса, кефира и безалкогольного пива? Согласитесь, каждый из нас когда-нибудь слышал от знакомых или читал в интернете страшилку о том, как водителя лишили прав после выпитого стакана кваса. Эксперты отмечают, что последний напиток, так же как и кефир и безалкогольное пиво, формально не считаются алкогольными, но в реальности все же содержат минимальное количество этанола. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами. Итак, квас и кефир – продукты естественного брожения. В них действительно присутствуют следы этанола, но их концентрация минимальна и не оказывает значимого влияния на психомоторные функции. С медицинской точки зрения, такие дозировки не вызывают опьянения и не ухудшают реакцию водителя. Но есть нюанс. После употребления этих напитков в выдыхаемом воздухе кратковременно может фиксироваться алкоголь, особенно если речь идет о свежем квасе или недавно выпитом напитке. Это так называемый остаточный эффект. Он связан не с состоянием опьянения, а с тем, что алкоголь еще присутствует в полости рта и в верхних дыхательных путях. Через короткое время он возвращается к нулю. Именно поэтому соблюдайте простое правило. После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль.
0: Очень полезная передача.
2: В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Евросоюз намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц в новый пакет антироссийских санкций. Об этом агентству Reuters сообщил дипломатический источник. Уточняется, что в 21-й пакет санкций должны войти в том числе 90 российских банков. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России. По ее словам, он касается финансового сектора, энергетики и производства беспилотников. Помимо этого, список включает персональные санкции. Сергей Лавров прибыл в Казань. Там глава российского МИД примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Организации договора о коллективной безопасности. Как передают РИА Новости, Лаврова в аэропорту встретило руководство региона и девушки в национальных нарядах. Они угостили гостя хлебом с солью и чак-чаком. Официальная часть поездки начнется завтра. Как ожидается, на форуме Лавров проинформирует коллег об инициативах, направленных на реализацию приоритетов текущего российского председательства в ОДКБ. Также будет принят ряд совместных заявлений по актуальным международным вопросам. Число дорожных аварий с участием детей в России заметно снижается за последние годы. Как рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков, только за текущий год количество ДТП, произошедших по неосторожности детей, удалось сократить более чем на 9,5%. Количество пострадавших в ДТП детей сократилось почти на 10%, и более чем на 6% снизилось количество погибших в ДТП несовершеннолетних. В целом,

0: За прошедшие 5 лет число погибших в ДТП детей сократилось на 27%. Масштабные перебои с электроснабжением произошли в Эстонии. По данным местных СМИ, без электричества остался второй по величине город страны Тарту. Местные жители сообщают об отключениях и за пределами города. Отмечается, что электричество пропало в одной из самых крупных больниц страны – клинике Тартусского университета. По предварительной версии, причиной сбоя стали неполадки, возникшие в ходе проведения плановых ремонтных работ. Московская объединенная энергетическая компания подала 2 иска к певице Алле Пугачевой о взыскании задолженности за электроэнергию. Как сказано в судебных материалах, первый иск был подан 1 июня, второй – 5 июня. Оба иска связаны со взысканием задолженности за жилую площадь и коммунальные услуги. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы, сумма претензий по каждому из исков не превышает 10 тысяч рублей. А популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Мурат Насыров. Кто-то простит.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Несколько взрывов произошло на магистральном газопроводе в дагестанском Кизил-Юрте. По данным регионального управления МЧС, люди сообщили о взрыве газовой трубы со вспышкой. На место направлены необходимые силы и средства. Как уточнили в администрации города, пожар произошел в промышленной зоне Кизил-Юрта. Горит газораспределительная станция. Сайт НСНФМ отмечает, что жильцы домов рядом с местом пожара эвакуированы, предварительно пострадавших нет. Госдума приняла закон об административных штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Согласно документу, владельцы сайтов и приложений обязаны использовать только отечественные инструменты идентификации. По номеру мобильного телефона через портал госуслуги, единую биометрическую систему, либо российские сервисы авторизации. Документ также предусматривает наказание за несоблюдение правил применения рекомендательных алгоритмов. Санкции грозят, когда пользователей не проинформировали о работе таких технологий, не опубликовали регламент их функционирования или данные о собственнике платформы. Глава американской дипломатии не говорил про Украину в беседе с главой Еврокомиссии. Госдепартамент США не упомянул украинский конфликт среди тем телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио и Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится в заявлении американского ведомства, в центре внимания были вопросы координации реагирования Евросоюза и США на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. Отмечается, что защита здоровья американцев и предотвращение вспышки Эболы в США остаются приоритетами Вашингтона. Между тем, подтверждена эффективность российских тестов для диагностики лихорадки Эбола. Как сообщил Роспотребнадзор, тестирование проводилось в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. В ведомстве пояснили, что тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для

0: своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. Просмотр чужих страниц в социальных сетях может существенно испортить настроение. Так, например, увиденные кадры о чужих путешествиях могут создать ощущение, что ваша жизнь неполноценна, даже если она наполнена активностями. Об этом предупредила психолог Екатерина Федорова. При этом в беседе с 360.ru она успокоила, что не все готовы на приключения в реальности. Кроме того, иногда в жизнь вмешиваются внешние обстоятельства, из-за которых не получается исполнить задуманное. А популярный телеграм-канал «Радио .nsn» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за вечер вторника сбили 292 украинских БПЛА над регионами. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Как отмечает сайт nsn.fm, мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз за вечер сообщал о сбитых БПЛА, летевших на столицу. Поезда из Крыма отправляются позже графика. Как сообщила компания-перевозчик, речь идет о пассажирских составах в Москву и Санкт-Петербург. При этом изменилось и место отправления. Вместо Симферополя поезда отправятся по назначению от станции Керчь-Южная. Сейчас пассажиров доставляют туда от Симферополя из промежуточных станций автобусами. Ранее сообщалось, что 6 поездов из Крыма в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь отправятся позже графика. Один отменен. График движения был нарушен 8 июня. После ночной атаки БПЛА. Более 50 километров газопровода перекрыто после взрывов в районе Кизил-Юрта в Дагестане. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. Там уточнили, что несколько взрывов произошло между населенными пунктами Бафтугай и Гельбах на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. По информации в РИО главы региона Федора Щукина, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности. После ЧП подача газа в Кизил-Юрте прекращена. В трубопроводе догорают остатки газа, сообщили в администрации города. Предварительно причиной взрывов могла стать утечка газа. Американский вертолет сбит над Ормузским проливом. Как заявил президент США, это сделали иранские военные. Дональд Трамп уточнил, что сверхсовременный вертолет «Апачи» был сбит во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба летчика невредимы и находятся в безопасности. Глава Белого дома полагает, что американская сторона должна ответить на эту атаку. Минцифры и Роскомнадзор просят снять ограничения на доступ к Roblox. Как сообщили в Минцифры, американская компания предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке. Роскомнадзор в начале декабря заблокировал Roblox из-за массовых фактов распространения на платформе материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению насилия и пропаганды нетрадиционных ориентиров. Как заявил NSN глава Telecom Daily Денис Кусков, вполне реально, что популярную игру разблокируют в течение нескольких дней. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: блатных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Еще один поезд из Крыма в материковую часть России отменен, как сообщает компания Grand Service Express. Это поезд с сообщением Евпатория — Санкт-Петербург. Пассажиры могут пересесть по действующим билетам на другой состав, следующий в северную столицу из Симферополя. Уточняется, что от Евпатории и города Саки будут отправлены автобусы до Симферополя. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее компания-перевозчик сообщала об отмене поезда «Таврия-Москва-Симферополь» отправлением 11 июня в 0 часов 55 минут. Всего Grand Service Express сообщал о задержках 8 своих составов. Ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский. Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, он сказал, что июнь и июль в этом году могут определить очень многое, не уточнив, что именно он имеет в виду. Как передают РИА Новости, Зеленский добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, которые ожидаются от саммитов Евросоюза, стран Большой Семерки и НАТО. Госдума приняла закон о новых мерах защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году. Новый документ объединяет около 30 инициатив. В частности, закон ограничивает количество банковских карт на одного человека, не больше 20. Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны обезопасить свои приложения и сайты. Вводится механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов. В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Россияне также смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родители – уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку. В США признали проблемы с восстановлением транспортировки привычных объемов нефти и газа в зоне Персидского залива. Как заявил министр энергетики США Крис Райт, на это потребуется много месяцев. Вместе с тем он отметил, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают увеличиваться. Китайские ученые пересадили печень и почки свиньи пациенту. Это первая в мире пересадка нескольких органов животного человеку. Пациентом был 53-летний мужчина. После операции органы функционировали 5 дней. Затем исследование органов завершилось в связи с желанием семьи пациента. Исследование поможет в будущей клинической практике. Известно, что полгода назад китайские медики впервые в мире пересадили пациенту печень генно-модифицированной свиньи. Орган не отторгался в течение рекордных 38 дней. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим. За любовь, за мир.
2: Никита Кологривый. Улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.
2: Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайный гость.

0: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Мистера Кредо». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за вечер вторника сбили 292 украинских БПЛА над регионами. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Более 50 километров газопровода перекрыто после взрывов в районе Кизил-Юрта в Дагестане. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. Там уточнили, что несколько взрывов произошло на магистральном газопроводе Моздок-Кызылмагомед. По информации в РИУ главы региона Федора Щукина, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности. Предварительно причиной взрывов могла стать утечка газа. Евросоюз намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц в новый пакет антироссийских санкций. Об этом агентству Reuters сообщил дипломатический источник. Уточняется, что в 21-й пакет санкций должны войти в том числе 90 российских банков. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России. По ее словам, он касается финансового сектора, энергетики и производства беспилотников. Помимо этого, список включает персональные санкции. Госдума разрешила водителям с правами категории Б, С и Д управлять внедорожниками категории А2. Речь идет об управлении самоходными машинами, то есть внедорожными автотранспортными средствами до 3,5 тонн и до 8 мест помимо водителя. К этой категории относятся, например, багги, вездеходы и снегоболотоходы. Подтверждена эффективность российских тестов для диагностики лихорадки Эбола. Как сообщил Роспотребнадзор, тестирование проводилось в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса также переданы Республике Конго. В ведомстве пояснили, что тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. Минцифры и Роскомнадзор просят снять ограничения на доступ к Roblox. Американская компания предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке. Роскомнадзор в начале декабря заблокировал Roblox из-за массовых фактов распространения на платформе материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению насилия и пропаганды нетрадиционных ориентиров. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Выборг находится одна из самых высоких башен Скандинавии – башня Олафа.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе.